0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 40 минут. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конничива.
7: Саламат сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 41 минута. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 8 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 29 минут. Удачного дня!
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующего недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падения спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Круз. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.

0: Но облачно, временами возможен небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: хай. Привет, салют.
11: Привет. Радио.

0: Реклама.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
2: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
1: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru.
2: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А оказывается, россияне, которые пишут «спс», «спс» вместо «спасибо».
4: Ок, там, СПС, или... ну.
3: Да, да, но даже и «ок» тоже, кстати, туда же все. Мы,
4: или
3: кстати,
4: просто
3: об этом
4: смайлик,
3: говорили
4: палец
3: тоже
4: вверх.
3: Немножко. Смайлик это...
4: ПЖЛ тоже.
3: Да. Если они так вот пишут, то такие люди главные претенденты на увольнение. То есть это такой значок, что где-то через полгода человек, скорее всего, уйдет.
4: А что такое?
3: Как оказалось, если сотрудник начал в какой-то момент общаться с вами через сокращенные словечки, то, скорее всего, он уже через полгода отчалит.
5: А и я вот наоборот, всякие да. смайлики дурные в чат рабочий присылаю.
3: Так ты он настроение понимаешь. Присылает. Понимаешь, не имеет значения должность, зарплата, стаж. Все равно человек уйдет. Скорее всего, это прямо уже признаки такого
5: ну,
3: вот
5: то есть, типа
3: безразличное выгорание. Сань, ты-то нам такие гифки высылаешь. Я даже сохраняю себе иногда, чтобы другим переслать.
4: Конечно.
3: И поделиться
4: особенно,
3: ими. Это же
4: особенно вот эта гифка.
3: Поднимаешь.
4: Помнишь, я тебе в WhatsApp присылал, который это вертолет.
6: Да, я надеюсь, ты не детям это пересылаешь.
3: У меня уже хит-парад, вот понимаешь, эти
6: я себя,
3: свои.
6: Кстати, поймал на мысли, что я тоже часто вот так отвечаю, типа там, спасибо, пожалуйста, да, ок. А, потому что не хочется время иногда тратить на эти переписки. Да, потому что ты понимаешь, если ты в этот диалог вступишь, он кучу времени у тебя.
5: Ой,
6: отнимет.
5: Слушай, сейчас в мессенджерах ты пытаешься ввести слово, а он тебе уже гивок каких-то там, каких-то анимешек выдает, еще кучу всего. И ты такой, я хотел просто спасибо. Написать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

0: ушли, никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026/rules.

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник. 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующего недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падения спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Крус. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность.

0: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
1: ООО «Специализированный центр «Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
2: Климат-контроль.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Сегодня, воскресенье, 28 июня. В лучшем на свете городе переменно облачно, временами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
2: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
7: «Асмото»!
5: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламат сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Атмосфера просто космос.
12: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
13: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
12: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
14: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Это что, цены? Да вы шутите!
16: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
15: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
16: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
15: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
17: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
17: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
19: Еще один душный день в городе.
20: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
21: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
22: Дети в восторге, родители в потоке.
21: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
23: Тону!
24: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
23: Спасибо, дружище!
25: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
26: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
3: На старт! Внимание! Шарт!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
4: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
13: Подробности на мотивтелеком.ру.
14: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
15: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
14: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
15: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
16: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.

0: FM. Реклама. Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: Уэст это Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
9: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» дома.
10: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
11: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Самозанятые с июля 2026 года смогут впервые воспользоваться оплачиваемым больничным. В силу вступает соответствующий законопроект. Гражданин может выбирать страховую сумму, от которой будет зависеть размер будущего пособия. Это либо 35 тысяч рублей, либо 50 тысяч. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев непрерывных взносов. Авиакомпания «Победа» корректирует расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи. Некоторые рейсы могут быть задержаны или направлены на запасные аэродромы, сообщает перевозчик. Росавиация этим утром сняла ограничения, введенные в аэропортах Юга России. Кроме Сочи, к этой минуте небо также открыто и над Краснодаром. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе на этой неделе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, на сроки работы это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов рублей. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Министерство культуры Свердловской области поможет Коляда театру подготовиться к новому творческому сезону. Рабочую встречу с новым учредителем ЭКО Ивашакидзе провел глава ведомства Илья Марков. Он уточнил, что полученное решение суда подтвердило возможность сотрудничества с театром, в том числе по вопросам здания, грантов и целевых субсидий. К планированию сезона в Коляда театре приступят после окончания фестиваля «Коляда Плейс», напоминает «Коммерсант Урал». Малый бизнес сохранит льготный режим работы до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет до этого времени действующий порог выручки в размере 20 миллионов для компаний и предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Интерфакс напоминает, что ранее налоговики планировали ежегодное снижение лимита до 10 миллионов к 2028 году. По оценкам Минфина, решение затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство США выступило против аукциона артефактов с Титаника. По данным Associated Press, речь идет о реализации больше чем 100 предметов, поднятых с обломков корабля. Лоты планировали презентовать в рамках мирового турне по 4 городам. В числе артефактов есть и знакомые по фильму «Бронзовый херувим» и ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» — адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джоли, он полет готов». 343-13-42.
6: «Климат-контроль».
0: Спонсор

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

0: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
1: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
0: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
1: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Это что, цены? Да вы шутите!
13: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
12: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
13: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
12: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
14: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Четверть века под открытым небом.
16: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 18+.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» дома.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: На старт. Внимание. Шарт.

0: карта проезда на chartage-defispляж.рф.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
2: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
5: Круто!
6: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
7: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
8: Пора-пора, Емота-мота-мота.
6: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны?
7: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
4: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
9: Русская медная компания представляет. 4 июля на УГМК-арене. Большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
10: 12+.
11: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
12: Еще один душный день в городе.
13: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
14: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
15: Дети в восторге, родители в потоке.
14: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
16: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
4: ООО «СЖК Клевер Парк». ЕНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
17: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
18: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
20: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.
3: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
2: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
8: ООО «ЗЖК Клевер Парк». ЕНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В российских регионах продолжается топливный кризис. Власти Иркутской области заявили, что вопросами перепродажи бензина займутся правоохранители. По словам иркутского губернатора Игоря Кобзева, некоторые предприимчивые граждане в его регионе закупают топливо, чтобы затем перепродавать по завышенной цене. В это же время ситуацию на топливном рынке Иркутской области называют непростой. Власти считают, что в течение 2 недель смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС. При этом обслуживание экстренных и оперативных служб отделено от общего потока автомобилистов. Очереди на заправках продолжаются и в Свердловской области. В Екатеринбурге автомобилисты стоят за топливом, начиная с вечера пятницы. В соцсетях многие водители заявляют, что заправиться удается, объехав АЗС только в нескольких районах. Основная жалоба водителей – это отсутствие 92-го и 95-го бензинов. Дизельное топливо в наличии на большинстве заправок. В выходные власти Свердловской области и представители топливного рынка новых комментариев по этой теме не давали. На неделе отсутствие бензина связывали с ажиотажным спросом, из-за которого нарушилась логистика даже у крупных сетей. Максимальное количество дождей в эти выходные принял на себя запад Свердловской области. При этом июнь во многих городах региона уже перевыполнил план по осадкам. Так, в Екатеринбурге с 1 по 28 июня выпали уже 2 нормы, а в Верхнем Дуброве и Камышлове количество осадков превысило обычный уровень в 3 раза. Влияние циклона сохранится еще в течение нескольких дней. Неустойчивая погода с кратковременными дождями простоит до июля, после чего вероятно, недолгая передышка в осадках, рассказали в Уральском гидрометцентре. Для символа международного фестиваля молодежи «Соболенка» выбрали имя. Маскота будут звать «Уралик», сообщили в Департаменте информполитики перед выходными. Победитель голосования определился с минимальным отрывом. На 2-м месте было имя «Якатик». В топ-5 также попали варианты «Демид», «Снежок» и «Малахитик». Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. В Санкт-Петербурге минувшей ночью снова встретили БРИК с алыми парусами. Шоу считают одним из главных мероприятий для всех выпускников страны. Финалом был праздничный салют и проход в акватории Невы «БРИГа Россия». В мероприятии приняли участие около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также иностранные гости, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, в понедельник, 29 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 17-19 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
12: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
11: Да погодите вы петь!

0: Подвеска 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
10: Пора-пора, мото-мото-мото.
11: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
12: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
13: Миша, возьми еще эти коробки.
14: Они уже не входят ко мне в машину.
15: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
16: Мы стекло у шкафа разбили.
13: Ну, Миша!
15: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Ого! А что это у вас тут происходит?
19: Мы построили катапульту.
20: Но она не работает.
19: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
20: Поможешь?
18: Ну что ж, помогу.
21: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
20: Да! Ура!
22: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
23: Она на горках.
22: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
24: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
25: Подробности на мотивтелеком.ру.
26: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» дома.
27: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и Центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер парк. Старт продаж финального дома.
28: ОСЖК «Клеверпарк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
29: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
0: Для зрителей старше 6 лет. Маук, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Шоу. Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: На старт! Внимание! Шартаж-пляж!
7: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
6: Марш на Шартаж-пляж!
7: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
6: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
8: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
9: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
10: Семья считает, надо брать.
11: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
12: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
15: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
16: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
17: 12+.
18: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Это что, цены? Да вы шутите?
4: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
3: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
4: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
3: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
5: ОСЖ Клевер Парк. ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А оказывается, россияне, которые пишут «спс», «спс» вместо «спасибо».
4: Ок, там, «спс», или... ну.
3: Да, да, но даже и «ок» тоже, кстати, туда же все. Мы,
4: или
3: кстати,
4: просто
3: об этом
4: смайлик,
3: говорили
4: палец
3: тоже
4: вверх.
3: Немножко. Смайлик это...
4: Пожалел тоже.
3: Да. Если они так вот пишут, то такие люди главные претенденты на увольнение. То есть это такой значок, что где-то через полгода человек, скорее всего, уйдет.
4: А что такое?
3: Как оказалось, если сотрудник начал в какой-то момент общаться с вами через сокращенные словечки, то, скорее всего, он уже через полгода отчалит.
5: А и я вот наоборот. Вот всякие да. Смайлики дурные в чат рабочий присылают.
3: Да, ты настроение понимаешь. Присылает. Понимаешь, не имеет значения должность, зарплата, стаж. Все равно человек уйдет. Скорее всего, это прямо уже признаки такого
5: ну,
3: вот
5: то есть, типа
3: безразличное выгорание. Сань, ты-то нам такие гифки высылаешь. Я даже сохраняю себе иногда, чтобы другим переслать.
4: Конечно.
3: И поделиться
4: особенно,
3: ими. Это же
4: особенно вот эта гифка.
3: Поднимаешь.
4: Помнишь, я тебе в WhatsApp присылал, который это вертолет.
6: Да, я надеюсь, ты не детям это пересылаешь.
3: У меня уже хит-парад, вот понимаешь, эти
6: я себя,
3: свои.
6: Кстати, поймал на мысли, что я тоже часто вот так отвечаю, типа там, спасибо, пожалуйста, да, ок. А, потому что не хочется время иногда тратить на эти переписки. Да, потому что ты понимаешь, если ты в этот диалог вступишь, он кучу времени у тебя.
5: Ой,
6: отнимет.
5: Слушай, сейчас в мессенджерах ты пытаешься ввести слово, а он тебе уже гивок каких-то там, каких-то анимешек выдает, еще кучу всего. И ты такой, я хотел просто спасибо. Написать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

Спорт.ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама. Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ого! Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
7: Еще один душный день в городе.
8: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
9: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
10: Дети в восторге, родители в потоке.
9: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на юга.рф. 6+.
11: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
15: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026.
16: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
17: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
18: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петровича, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56. 55.
19: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
20: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинос.
21: Акция от дилерского центра Регинос на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобилях Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе Юга с Регинос.
22: Ого! А что это у вас тут происходит?
23: Мы построили катапульту.
24: Но она не работает.
23: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
24: Поможешь?
22: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
24: Да! Ура!
25: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
24: Она на горках.
25: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
26: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
27: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
28: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
29: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
30: 0+.
31: Четверть века под открытым небом.
32: Юбилейный open-air года.
31: Карнавал «Механика».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В российских регионах продолжается топливный кризис. Власти Иркутской области заявили, что вопросами перепродажи бензина займутся правоохранители. По словам иркутского губернатора Игоря Кобзева, некоторые предприимчивые граждане в его регионе закупают топливо, чтобы затем перепродавать по завышенной цене. В это же время ситуацию на топливном рынке Иркутской области называют непростой. Власти считают, что в течение 2 недель смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС. При этом обслуживание экстренных и оперативных служб отделено от общего потока автомобилистов. Очереди на заправках продолжаются и в Свердловской области. В Екатеринбурге автомобилисты стоят за топливом, начиная с вечера пятницы. В соцсетях многие водители заявляют, что заправиться удается, объехав АЗС только в нескольких районах. Основная жалоба водителей – это отсутствие 92-го и 95-го бензинов. Дизельное топливо в наличии на большинстве заправок. В выходные власти Свердловской области и представители топливного рынка новых комментариев по этой теме не давали. На неделе отсутствие бензина связывали с ажиотажным спросом, из-за которого нарушилась логистика даже у крупных сетей. Максимальное количество дождей в эти выходные принял на себя запад Свердловской области. При этом июнь во многих городах региона уже перевыполнил план по осадкам. Так, в Екатеринбурге с 1 по 28 июня выпали уже 2 нормы, а в Верхнем Дуброве и Камышлове количество осадков превысило обычный уровень в 3 раза. Влияние циклона сохранится еще в течение нескольких дней. Неустойчивая погода с кратковременными дождями простоит до июля, после чего вероятно, недолгая передышка в осадках, рассказали в Уральском гидрометцентре. Для символа международного фестиваля молодежи «Соболенка» выбрали имя. Маскота будут звать «Уралик», сообщили в Департаменте информполитики перед выходными. Победитель голосования определился с минимальным отрывом. На 2-м месте было имя «Якатик». В топ-5 также попали варианты «Демид», «Снежок» и «Малахитик». Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. В Санкт-Петербурге минувшей ночью снова встретили БРИК с алыми парусами. Шоу считают одним из главных мероприятий для всех выпускников страны. Финалом был праздничный салют и проход в акватории Невы «Брига Россия». В мероприятии приняли участие около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также иностранные гости, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» – адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джоли, он полет готов». 343-13-42.
6: «Климат-контроль».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, в понедельник, 29 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 17-19 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО УК «Баден Групп».
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО УК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
8: Нон-стоп. Полчаса.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: Это что, цены? Да вы шутите!
8: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
8: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
11: Четверть века под открытым небом.
12: Юбилейный Open Air.

0: www.mechanicafest.ru. 18+.
1: Еще один душный день в городе.
2: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
3: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
2: Дети в восторге, родители в потоке.
3: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
4: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-Havail.pro.
5: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
7: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
8: Знакомы с Ириной?
7: А в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу.
14: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
17: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Озонбанку 5 лет. А вам? Миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense Gentlemen.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
4: Смесители.
10: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
13: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
5: ОСЖК Клевер Парк. ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
18: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Дневной драйв на радио пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу заключенное перемирие. Об этом пишет Bloomberg. Американская авиация поразила объекты разведывательной инфраструктуры, а также системы ПВО. В ответ Тегеран атаковал 8 ключевых военных объектов США, расположенных на Ближнем Востоке. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей. В это же время на 29 июня намечен основной раунд переговоров по урегулированию конфликта. На фоне взаимных обвинений и ракетных ударов этот процесс оказался под вопросом, пишут западные СМИ. В Солнечном в ДТП пострадали 4 человека. На улице Нескучная столкнулись автомобили Hyundai и Lada. На месте аварии продолжают работу сотрудники ГАИ. Очевидцы предположили, что один из двух участников столкновения проехал перекресток Нескучной и Лучистой на Красный. Автомобиль Lada серьезно поврежден. Удар по автомобилю пришелся в среднюю стойку. Сильно смяты водительская и пассажирская двери слева. В госавтоинспекции уточнили, что двое из 4 пострадавших в аварии – это несовершеннолетние. До конца июня в Екатеринбурге официально назначат нового главу департамента культуры. Как заявил мэр Алексей Орлов, кандидат на этот пост уже есть, и кандидатура проходит согласование. В четверг стало известно, что новый руководитель будет и у департамента потребительского рынка. Прежний директор Максим Чеплыгин назначен главой Орджоникидзевского района, напоминает агентство «Я». Школьница из Москвы набрала рекордные 500 баллов на едином госэкзамене. Это абсолютный рекорд за всю 25-летнюю историю ЕГЭ. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что максимальные 100 баллов Екатерина Малкова получила по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. В активе выпускницы, кроме этого, победа на престижных школьных конкурсах и олимпиадах. 500-бальница будет выбирать между ведущими вузами страны. Это МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева. Геологи определили точный возраст старейшего на Земле кратера. Он сформировался около 3 миллиардов лет назад и является ударным кратером. Расположен объект в австралийском регионе Пилбара. Катастрофа, в результате которой произошло образование кратера, относится к архейской эре. В этот период Земля представляла собой водный мир с тусклым солнцем, где уже зарождалась примитивная жизнь. А бомбардировка метеоритами была обычным явлением. Этот кратер старше предыдущего рекордсмена почти на 800 миллионов лет. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nasha.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Осмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, в понедельник, 29 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 17-19 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
12: «Осмото»!
10: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE.
9: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Дневной драйв. На радиопилот. Пилот.

0: рекламу.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
6: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Круто!
10: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
11: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
12: Пора-пора, Емота, мото-мото.
10: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
11: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
13: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
14: Русская медная компания представляет. 4 июля на УГМК «Арене». Большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК «Арена». Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
15: 12+.
16: Это что, цены? Да вы шутите!
17: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
16: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
17: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
16: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
18: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
20: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
21: Четверть века под открытым небом.
22: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 18+.
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: На старт! Внимание! Шартаж-пляж!
6: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
5: Марш на Шартаж-пляж!
6: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
7: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
14: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
15: Атмосфера просто космос.
16: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
15: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
16: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
17: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
19: Шедевр.
18: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
19: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
18: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
19: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
20: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
21: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
22: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
23: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
24: 0+.
25: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
2: ОСЖ Клевер Парк. Ян 668-500-1584-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
3: Дневной драйв на Радиопилот.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Еще один душный день в городе.
2: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
3: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
2: Дети в восторге, родители в потоке.
3: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
5: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
10: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
11: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Белинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
13: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etipkayo.rf.
14: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
15: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
16: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
17: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
16: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
18: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
19: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
20: Подробности у официальных дилеров. На сайте amoda.ru.
21: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер-парк. Старт продаж финального дома.
0: ООО «СЖК Клеверпарк». ЕНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
22: Дневной драйв

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Порядок формирования кредитной истории изменится в России с 1 июля. В нее добавят сведения не только о текущих кредиторах, но и о предыдущих. Это важно, чтобы не терялась цепочка передачи долга, пишет РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Кроме этого, кредиторы начнут указывать не только дату, но и время событий. Это поможет точнее отслеживать операции. Например, если за день у заемщика сначала появилась просрочка по кредиту, которая сразу же была неожиданно погашена. Июнь в Екатеринбурге завершится сильным дождем. В Уральском гидрометцентре рассказали, что осадки на территории области задержатся до 2 июля. По прогнозу синоптиков, завтра в большинстве районов Среднего Урала кратковременные дожди, которые ко вторнику станут сильными. Кроме этого, в Свердловской области на ближайшие 3 дня установится прохладная погода с температурой до плюс 11 по ночам и около плюс 18 днем. После 2 июля Среднему Уралу обещают передышку по части осадков, а с появлением солнца потеплеет до плюс 23-26. В Свердловской области подвели итоги первой круглосуточной акции «Пошли жениться». С 26 июня в регионе зарегистрировали брак более 1500 пар. В Екатеринбурге в пятницу поженились более 400 пар, пишет КП «Екатеринбург». Самыми популярными площадками оказались дворец бракосочетаний на Карла Либкнехта, термальный комплекс «Баденленд» и библиотека имени Белинского. Кроме этого, пары могли заключить брак на стадионе «Екатеринбург-Арена», в театре «Комедии» и бизнес-центре «Высоцкий». В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое. Чтобы не нанести вред здоровью, надо смотреть на этикетку, проверять жирность мороженого. Кроме этого, важно оценивать витрину, в которой продукт хранят. Нужно, чтобы холодильное оборудование работало, а температурный режим соблюдался. По внешнему виду продукт должен быть нежным и кремовым, без крупных кристаллов льда. Слишком рыхлое, либо наоборот каменное мороженое указывает на нарушение рецептуры. Лионель Месси первый в истории забил в 7 матчах чемпионатов мира подряд. Достижение он установил в игре 3-го тура чемпионата мира против Иордании, поразив ворота соперника на 80-й минуте. При этом в стартовый состав Месси не попал. На поле он вышел лишь на 60-й минуте. До этого рекорд голы в 6 матчах подряд принадлежал французу Жюст Фонтену и бразильцу Жейрзинью. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра в понедельник, 29 июня. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем без осадков. Ветер северо-западный и западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 17-19 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер *211. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. *211. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжор.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
1: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
7: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
8: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
9: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
10: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
11: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
12: Академия сантехники.
11: Смесители.
12: Академия сантехники.
11: Водонагреватель.
12: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
13: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
14: Ну как?
15: Шедевр.
14: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
15: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
14: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
15: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Четверть века под открытым небом.
3: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru
1: 18+.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
1: На старт! Внимание!

0: карта проезда на chartage-пляж.рф.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Русская медная компания представляет. 4 июля на УГМК-арене. Большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
6: 12+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
13: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
14: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
15: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
14: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
15: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
16: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
17: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
18: ООО «ЗЖК Клевер Парк». ЕНН 668-581-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.
19: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
20: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А оказывается, россияне, которые пишут «спс», вместо «спасибо»,
4: ок, там, СПС, или... ну.
3: Да, да, но даже и «ок», тоже, кстати, туда же все. Мы,
4: или
3: кстати,
4: просто
3: об этом
4: смайлик,
3: говорили
4: палец
3: тоже
4: вверх.
3: Немножко. Смайлик это...
4: ПЖЛ тоже.
3: Да. Если они так вот пишут, то такие люди главные претенденты на увольнение. То есть это такой значок, что где-то через полгода человек, скорее всего, уйдет.
4: А что такое?
3: Как оказалось, если сотрудник начал в какой-то момент общаться с вами через сокращенные словечки, то, скорее всего, он уже через полгода отчалит.
5: А и я вот наоборот. Вот всякие что? Смайлики дурные в чат рабочий присылают.
3: Так ты настроение поднимаешь. Вот, понимаешь, не имеет значения должность, зарплата, стаж. Все равно человек уйдет. Скорее всего, это прямо уже признаки такого
5: ну,
3: вот
5: то есть, типа
3: безразличное
5: пофиг.
3: Выгорание. Сань, ты-то нам такие гифки высылаешь. Я даже сохраняю себе иногда, чтобы другим переслать.
4: Конечно.
3: И поделиться
4: особенно,
3: ими.
4: Это же особенно вот эта гифка.
3: Поднимаешь.
4: Помнишь, я тебе в WhatsApp присылал, который это вертолет.
6: Да, я надеюсь, ты не детям это пересылаешь.
3: У меня уже хит-парад, вот понимаешь, эти.
6: Я себя,
3: свои.
6: Кстати, поймал на мысли, что я тоже часто вот так отвечаю, типа там спасибо, пожалуйста, да, ок. А, потому что не хочется время иногда тратить на эти переписки. Да, потому что ты понимаешь, если ты в этот диалог вступишь, он кучу времени у тебя.
5: Ой,
6: отнимет.
5: Слушай, сейчас в мессенджерах ты пытаешься ввести слово, а он тебе уже гивок, каких-то анимешек выдает, еще кучу всего. И ты такой, я хотел просто спасибо! Написать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилота ФМ.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГР-96-965-81-15-330.
2: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех, огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург,
7: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18.
6: SkillPro66.ru.
2: Это что, цены? Да вы шутите!
7: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
7: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Пора-пора! Мода.
10: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие Комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
12: Еще один душный день в городе.
13: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
14: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
15: Дети в восторге, родители в потоке.
14: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
16: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» – это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
17: Айвазовский? Подлинник?
18: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
17: Шедеврально.
18: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
19: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Спасатели выпустили штормовое предупреждение для Свердловской области. По данным синоптиков, 29 июня местами на территории региона ожидаются сильные дожди. В период непогоды МЧС Свердловской области настоятельно рекомендует свердловчанам соблюдать меры безопасности. На улице важно избегать шатких конструкций, преграде нужно найти укрытие и защитить голову одеждой или сумкой. Также спасатели напомнили, что на водоеме при приближении грозы оставаться опасно, нужно обязательно направляться к берегу. Водителям рекомендуют непогоду пережидать на безопасных обочинах или стоянках. Тяжелое ДТП произошло на Тюменской трассе. На 78-м километре в районе Богдановича столкнулись грузовик и Toyota Land Cruiser. Водитель внедорожника погиб, сообщили в госавтоинспекции. Причиной аварии стал выезд на встречную. На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГАИ. В районе аварии транспорт пропускают по встречной полосе. По данным интерактивных карт, пробка в направлении Белоярского и Екатеринбурга со стороны Богдановича растянулась больше, чем на 6 километров. Россияне в рамках безвизового режима смогут посетить 76 стран. В этот список входят Китай, Вьетнам, Арабские Эмираты, а также Сейшелы, ЮАР, Аргентина и Венесуэла. Треть стран, которые поддерживают безвиз с Россией, находится в Азии. Каждая пятая страна в Африке. Безвизовый режим с Россией, несмотря на санкции, действует и с некоторыми европейскими государствами. Это Сербия, Черногория, Молдавия, а также Босния и Герцеговина, напомнили в Ассоциации туроператоров России. Продолжая международную тему, российские ограничения могут практически полностью лишить Армению доходов от продажи рыбы. По итогам прошлого года республика заработала около 80 миллионов долларов на поставках своей продукции. Из этой суммы 78,5 миллионов пришлись именно на поставки в Россию. В число других импортеров рыбы из Армении входят Грузия, Соединенные Штаты, Украина и Белоруссия, пишет РИА Новости. Первому в истории триллионеру Илону Маску сегодня исполнилось 55 лет. Состояние богатейшего человека в мире, главы SpaceX и Tesla, называют 23-й экономикой мира, поскольку на планете есть 22 страны, чей ВВП меньше, чем состояние Илона Маска, пишет РБК. В 2015 году Илон Маск стал соучредителем OpenAI, в 2016 стал учредителем Neuralink, которая разрабатывает мозговые импланты. Громкой оказалась в 2022 году и покупка Илоном Маском Твиттера, который он в считанные дни переименовал просто в X. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, в понедельник, 29 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 17-19 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото и жизнью наслаждаться.
12: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
11: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Асмото условиям покупки удивляется.
13: Асмото!
11: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
14: Асмото.
15: Подробности в салоне.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
4: На старт, внимание,

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
4: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
5: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
6: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
5: Skillpro66.ru.
7: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
11: Семья считает, надо брать.
12: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
13: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
14: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
1: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Автов3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
8: 0+.
9: Беспокоят отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
10: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
9: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
12: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
13: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.com.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Высший пилотаж.
18: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Кушве, которая неделю назад пострадала от мощного смерча, до сих пор ведутся работы по восстановлению. Несмотря на сильные дожди, всеми силами люди пытаются убрать последствия стихии, сообщает губернатор Денис Паслер. В городе завершили ремонт крыши музыкальной школы. Ремонты в детских садах подходят к концу. Крыши двух домов полностью восстановлены, еще три почти готовы. Поваленные деревья, ветки вывезли из города. Денис Паслер также отметил, что на помощь пострадавшим поступило почти 250 пожертвований от неравнодушных граждан и организаций, пишет Е1. 5 человек, в том числе 2 детей, пострадали в ДТП в Екатеринбурге. На улице Нескучной в Солнечном столкнулись «Хёнде» и «Лада». Как сообщили в облгаи, все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Предварительно установлено, что водитель «Хёнде» проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с «Ладой», в которой ехала семья с детьми. Травмы получили оба водителя и пассажиры «Лады», пишет «Коммерсант». Выпускные балы прошли в Свердловской области в эти выходные. В этом году 9 класс окончили 54 тысячи школьников, 11-й – 18 тысяч. Сейчас все они готовятся к следующему этапу своей жизни. Приемная кампания в системе среднего профессионального образования в Свердловской области будет идти до 15 августа. В регионе предусмотрено более 27 тысяч бюджетных мест для абитуриентов. Также в рамках проекта «Профессионалитет» набор был увеличен на 3 тысячи человек. Ну, продолжается и приемная кампания в вузы. Российский самолет МС-21 будет конкурировать с лайнерами «Боинг» и «Эйрбас», если эти компании вернутся в Россию, заявил в интервью Павлу Зарубину глава Ростеха Сергей Чемизов. По его словам, МС-21 – это замена 737-го «Боинга» и 320-го «Эйрбаса». Завершение работ по сертификации самолета МС-21 планируется на конец 2027 года. Дату ранее назвал первый вице-премьер России Денис Мантуров. На Солнце образовалась самая крупная в этом году группа пятен. Склонности к взрывам она пока не проявляет. Как говорят астрофизики, группа живет какой-то своей жизнью. Кипит, бурлит, копит энергию. Иногда отсюда в космос вылетают слабые облака плазмы. Одно прилетит к Земле 30 июня, еще одно 1 июля. Но в целом внутренний мир группы малопонятен, говорят ученые. Однако в Институте космических исследований Российской академии наук напомнили, что предыдущий рекордсмен по размеру, наблюдавшийся в феврале, в итоге побил рекорд 21 века по общему числу сильных вспышек. Доллар 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра в понедельник, 29 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно облачная погода, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 17-19 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конничива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/ ФРК «Джун» 2026 РУЛС.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс» знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
8: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Реклама.
1: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
2: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
1: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех. Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5. Без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
9: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
10: Границы Европы и Азии.
11: Лучше майонез. Уральский рок.
12: Три десятки. Такси нашего города.
13: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
16: 12+.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. В пострадавшей от смерча Кушве началась вакцинация от гепатита А. Как сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин, решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций. К тем, кто не может прийти к штабу, где ставят прививки, бригада медиков выезжает на дом. Оставить заявку можно через колл-центр Центральной районной больницы Кушвы. В Свердловской области в выходные продолжился топливный ажиотаж, который власти связывают с распространением фейков о дефиците. Цены на бензин на независимых заправках выросли до 119 рублей за литр 92-го. У крупных сетей они остаются в пределах рыночных значений, но там иногда возникают очереди, говорят автомобилисты. Губернатор Денис Паслер заявил, что топлива в регионе достаточно, и скачков цен у крупных компаний нет, но отдельные независимые поставщики могут заниматься самодеятельностью, задирая цены, и властям необходимо принимать меры, цитирует губернатора Царьград. Российские автошколы могут начать обучать праворульному вождению. Это следует из утвержденного правительством документа, сообщает ТАСС. Сейчас Минпросвещение, МВД, Минпромторг изучают данный вопрос и представят доклад по нему в следующем году. Речь идет о тех регионах, где значительную долю автопарка составляют машины с правым рулем. Например, особенно много праворульных автомобилей на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине, в Магаданской области их доля составляет более 70%. Выпускной в Уральском федеральном университете прошел без мантии. В ВУЗе причину объяснили форс-мажорными обстоятельствами. Не все заказанные атрибуты удалось доставить вовремя. Поставка была сорвана. К утру праздничного дня в распоряжении организаторов была только часть от заказанного для выпускников количества. Оргкомитет праздника в итоге принял решение отменить использование мантии вовсе. Договор с поставщиком расторгается, полученные комплекты будут возвращены. Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть нет, пояснили в ВУЗе, пишет портал «Сигнал». 30 июня россияне увидят клубничную луну. Это последняя в этом году микролуния. Клубничную луну назвали индейцы, так как в этот период начинали сбор урожая клубники. Еще это полнолуние называют цветочной луной. По словам астрологов, июньское полнолуние пройдет в знаке Козерога, который отвечает за карьеру, статус, дисциплину и ответственность. Астрологи советуют в это время отложить принятие важных решений и начало новых проектов. Доллар 77.06. 6 евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио. Пилот ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра в понедельник, 29 июня. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем без осадков. Ветер северо-западный и западный. 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 17-19 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
12: «Осмото»!
10: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
13: Подробности в салоне.
14: Новая музыка.
2: в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
9: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantics ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantics ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 15+.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. С 1 июля в России изменится работа микрофинансовых организаций. Они будут обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, а также не должны скрывать риски и не проставлять автоматически согласие клиента на дополнительные услуги. В России вступает в силу новый базовый стандарт для организаций, выдающих быстрые деньги. Одно из важных нововведений – это получение осознанного согласия заемщика на условия таких кредитов, пишет газета.ру. Ранее опросы показали, что каждый седьмой респондент практически не читает договор перед подписанием. Два смертельных ДТП за три дня произошли на одном и том же участке Свердловской трассы. В воскресенье на 78-м километре дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе столкнулись Toyota Land Cruiser и фура. Предварительно 71-летний водитель Toyota, двигаясь в зоне проведения дорожных работ, по неустановленной причине выехал на встречную и влетел в Сканию с полуприцепом. В итоге погиб. Водитель фуры не пострадал. По его словам, он видел встречный внедорожник, вилявший из стороны в сторону. Когда машины почти поравнялись, Toyota нырнула под грузовик. За два дня до этого на том же 78-м километре под встречный КАМАЗ влетела Kia Rio. Погибла 8-летняя девочка из иномарки. Ее отца, который был за рулем, госпитализировали, пишет Уралинформбюро. Вместо Ельцин-центра в Екатеринбурге нужно открыть Балабанов-центр. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который побывал в Екатеринбурге с рабочим визитом и посетил недавно открывшийся в городе у Дворца молодежи памятник режиссеру, пишет газета «Коммерсант». Миронов раскритиковал Ельцин-центр и сказал, что если вместо него в Екатеринбурге появится Балабанов-центр, то это будет правильно и справедливо. Напомню, первый в России памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге 16 июня. В Свердловской области подвели итоги первой круглосуточной акции «Пошли жениться». 26 июня в регионе зарегистрировали брак более 1500 пар. 110 регистраций прошли на самых неожиданных площадках по всему региону. В Екатеринбурге в пятницу поженились более 400 пар. Самыми популярными площадками стали дворец бракосочетаний на Карла Либкнехта, термальный комплекс «Баденленд» и библиотека имени Белинского. Также пары могли заключить брак на Екатеринбург-арене, в Театре Мускомедии, бизнес-центре «Высоцкий», сообщает Департамент информполитики. Сборы фильма «Холоп-3» превысили 700 миллионов рублей на 18-й день проката. Это данные на 28 июня. Фильм вышел на широкие экраны 11 числа. Лента занимает второе место в российских чартах, уступая только фильму «Майкл» про Майкла Джексона, сообщает портал «Кинобизнес.ком». Доллар 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра в понедельник, 29 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 17-19 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива. Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
7: 12+.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
0: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
1: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий Центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: рекламу.
1: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
1: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот. You're listening to Lights Off with Lionheart.

0: реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
1: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
0: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
3: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
4: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
3: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
5: Осмото!
3: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Беремаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
6: Подробности в салоне.
7: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
8: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
1: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
2: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Спорт.ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:41. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2:42. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хан.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Добрый

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.